Чеба Гяджи, Чичара Намгю, Тамратха, Циву Уису, Людок Сёнэнди. Ринзэ Ламми Инга Сэмбе, Кочуэ Суча Дирини, Сутоб Чеси, Дэмюру Тэмси. Цугу Няджи Мибани, Кыргянгам Джогю Чагюру Гаубе, Нагу Рангда Гягю Дусе Чабу Юэла, Рилю Вала, Джева Чичара Мичи, Кочуэ Джогю Кукюру Чеси, Цуне Йон Кабу Юэ. Нило Няджи Мибани, Сэ Коле Тоби Кочуэ Суча Чешу Чеси Нимата. Хонзуни, Абжиге Цаме Чуго Нала, Чебдю Чикин, Паргуэ Чагюро Чаджи Ансарчи. Хонзуни, Сангам Чеуе, Муэнья Чуже Чиран Джаси. Сэнара, Чаджи Понака, Шибжу Зам Юэбе, Абжиге Камсэ Сэре Нангху, Мэна Миджигбе, Хузишиши. Муэнья Хонзу, Судаб Ранле Чеуе, Муэмуэ, Муэн Тукиве. Нило Няджи Миба Кьючик Чугара Чамчам Ду Чутю, Не Гору Ту, Дадо Ражен Кьючик, Лого Чембю Забу Чуси. Тени Чи Че На Сонгу Дееве Чиран Ши. Нило Няджи Миба Чу Нам Гю Риги Дю Ту Чи, Гэжи Чи Ян Ча Ю Мебе Тони Чи Ту Чи. Дадо Ражен Цу, Цэн Чу Ру Шума Та, Нило Няджи Миба Ча Чу Бегу Чу Ши. Нило Няджи Миба Лю Дю Чугара Дюн Ни, Ча Чи Су Цу Ху Ка Чембу Ду Ту. Нило Няджи Мигбе, Мибе Кьевки, Дэбки, Дадо Ражен Чунанту Тентуба Масе, Сосу Луми Нанту Чумикса Масе. Хаджи Чунэн Дженки, Нило Няджи Мигбара, Хангсан Гуле Сотопю Дэнза, Мунгуйки Гуле Заваничи.